0: «Космо по-русски» – медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Берлинская лира – это не просто ферейн, это часть истории немцев из России в столице Германии. Первые встречи начались еще в 1993 году, а в 1996 общество было создано как организация. И с тех пор лира помогала людям после переезда в Германию не потеряться, найти поддержку, общение, музыку, культуру и, что очень важно, чувство дома. Лира, которая празднует в этом году свое 30-летие, и сегодня место встреч и культурной жизни, место, где можно получить помощь и консультацию, вспомнить прошлое, место, которое объединяет поколения. А сегодня у нас в гостях Виктор Варкентин, баянист большого хора «Янушка». Виктор стоял у истоков создания общества «Лира» и прошел вместе с ним весь путь развития. В студии я, Алена Колесникова, и Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски» про людей. Виктор, я сама приехала в Германию в начале 90-х годов, и я помню это чувство некоторой потерянности. Очень сложно в новой стране первые годы, и самое главное, что должен найти человек, это свой круг общения, найти людей, которые его понимают и с которыми вместе можно строить будущее в новой стране. Я думаю, так лира и создавалась из круга единомышленников.
2: Получилось так, что небольшая группа российских немцев, как нас называют, поехали в Гамбург на фамилиенсеминар. Сопровождала их местная немка Карин Кляньке. В этой поездке люди познакомились, которые поехали на фамилиенсеминар. Небольшая группа была. И Карин послушала там, кто-то играл на гитаре, кто-то на каком-то инструменте, просто пели. И она решила организовать небольшую группу из наших людей, которые находились в этой поездке. Когда по приезду в Берлин, она их опять собрала, организовала проект. Когда был фамилиенсеминар, меня там не было, я пришел уже в проект. Потому что им нужен был музыкант, мне подсказали знакомые, которые туда ходили уже в эту группу. Так я появился в этой группе. Нам помогали, конечно, местные немцы, местные ферайны. И потом, значит, Карин нам говорит, да, вам помогают, но ваши проблемы не до конца понимают. Все-таки менталитет у нас был, как сказать, больше русский. Поэтому она порекомендовала нам создать свой. И ваши проблемы, чтобы вы решали сами, если нужна помощь, обращайтесь. В начале 96-го мы уже собрали документы и подали на регистрацию, чтобы юридически зарегистрировать наш ферайн.
3: А лира, кто придумал название? Вы?
2: Название конкретно я могу назвать, это придумала Ольга Шваб, тоже в числе организаторов была, потому что много вариантов предлагалось. И объяснила почему. Потому что лира – это подразумевается символ культуры. А культура – это символ искусства. Искусство общения, искусство пения, искусство в танцах. Можно сказать, искусство, даже некоторые виды спорта, можно сказать, что это тоже искусство. Поэтому у нас все объединилось под этим общим названием, и мы приняли это название вот в таком контексте.
3: Когда организовалась ваша группа, где вы собирались? Потому что наверняка у вас не было ни помещения своего, не было возможности даже хранить инструменты.
2: У нас не было ни помещения, ни места, где собираться. Мы собирались на квартирах, в общежитии. Часть хора собиралась, где руководитель хора тогда жила. Первый адрес нашего ферайна – это была моя квартира. Потому что должна была куда-то почта приходить, и мы должны были отвечать. Конечно, это было немножко непривычно для соседей.
3: Вы шумели?
2: Ну, шумно, конечно. У нас было, допустим, аккордеон трио. Все профессиональные музыканты. И, конечно, мы собрались на квартире, и когда мы репетировали, ну, один сосед был такой, который... Ему это мешало. У меня был ансамбль, детский, юношеский ансамбль баянистов-аккордеонистов.
3: Это еще в России?
2: Нет, здесь.
3: А в России кем вы были? Вы профессиональный музыкант?
2: Я профессиональный баянист. Работал в Доме культуры. Я начинал... Еще студентом меня пригласили в этот Дом культуры. Концертмейстер. музыкальным аккомпаниатором и на танцевальный коллектив. Потом я и с хором аккомпанировал хору. Потом уже меня назначили художественным руководителем. Но баян я не бросал. Я, как сказать, был играющий тренер.
1: Виктор, а работа с детьми, детский ансамбль в Лире? Я знаю, что вы приложили руку и к его созданию, и к его работе. Расскажите, пожалуйста.
2: Детский ансамбль баянистов-аккордеонистов. Я занимался с одним мальчиком в России еще, в Советском Союзе тогда еще занимался на баяне. Его мама решила, что немножко бы продлить вот эти занятия. И у него еще был друг, потом тот пришел. Две девочки пришли, они играли на киборде. Я говорю, давайте вместе что-нибудь попробуем. И что-то мы там с ними изобразили. Где-то мы выступили, и подошел мужчина. Я, говорит, дедушка, у меня две внучки играющие. Можно им прийти сюда? Я говорю, пожалуйста. Потом уже настало побольше. Пришел еще один родитель, у меня сын. И в итоге где-то человек 10-11 у меня была группа. Потом они своих знакомых приглашали. И так получился ансамбль. Репертуар я всегда советовался с ними. И по силам, которые первый баян, аккордеон. И потом уже расписывал партитуры так, чтобы все участвовали, независимо на каком уровне они играют. И в итоге у нас, когда мы уже выступали в сеньорнхаймах очень много, пожилые люди подходили и говорили, мы думали, что молодежь только ритмы играет, оказывается, они еще музыку играют. В итоге получилось, что у нас были произведения всех народов, так сказать. Когда уже мы организовались, нам очень много помог бургомайстер Лихтенберга, доктор Фридрихсдорф, он помог нам с помещением. Посоветовал еще тогда обратиться в церковь, тоже в Лихтенберге. Мы это использовали, и первое помещение у нас, комнатка была квадратов 15, если там было.
3: А вот скажите, пожалуйста, Виктор, Лира за 30 лет организовалась на квартире, во что она переросла?
2: За эти годы, конечно, у нас сменилось много коллективов. Были и хоры, и детский хор был тоже, и детский танцевальный коллектив был. Детские концерты делали. И потом уже мы получили помещение тоже в Лихтенберге, это бывший детский садик. Там уже было место побольше, мы уже тогда могли хор туда перевести. Потом у нас еще был взрослый инструментальный ансамбль и камерный хор. Там уже, в камерном хоре были почти все профессионалы, певцы, поэтому он долго не продержался, все хотели же работать, такой коллектив содержать. И что я хочу подчеркнуть, когда мы начинали еще, все это было на общественных началах. У нас денег не было, чтобы где-то платить. Это потом уже, пару лет спустя уже пошли проекты. Тогда мы начали уже что-то иметь. Получили первые рабочие места, и у нас потом уже работали проекты, которые тоже консультировали, сопровождали людей, помогали оформлять документы, подсказывали, куда обратиться. Красный Крест помощь оказывал тоже. Дали деньги на материал, чтобы мы для хора шили костюмы. Различные организации помогали, тоже выделили деньги на мой ансамбль, костюмы. Выделили на танцевальный коллектив, на обувь. Вот так мы держались.
3: То есть сейчас Лира — это не только музыка и танцы, да? Это нечто большее.
2: Но это и тогда было уже. Просто на меня возложили эти обязанности, как на музыканта, как художественного руководителя, организовывать вот эти коллективы. А там, естественно, были у нас и учителя, которые предлагали позаниматься с детьми. Были художники, которые открыли художественный салон, делали свои выставки, занимались с детьми рисованием. И был у нас клуб «Белая ворона» Вайса Раба. Там собирались и поэты, и писатели. Такая, сказать, интеллигенция, которую выносили на суд зрителей, между собой обсуждались. Очень интересный был клуб, долго держался.
3: Также вы оказываете помощь в интеграции тем, кто приезжал, да, из России.
2: Да, так же, как мы приехали, не зная вообще, кто мы. Надо было, чтобы нам кто-то объяснил, что такое вообще аузидлеры, мы уже шпет-аузидлеры. Также и люди приезжали, понятно, у многих был стресс, многие не знали, куда себя девать, поэтому мы приглашали к нам. Приходите, вот есть хор, если у вас дети, у нас есть вот такие детские коллективы. Хор у нас уже был больше 50 человек тогда. Потом уже многие находили работу, не было времени времени приходить на хор заниматься, но люди все равно где-то на праздники к нам приходили, когда мы устраивали праздники. Конечно, велась большая работа, и помогали нам все, кто мог.
1: А может Лира похвастаться своими собственными парами? Люди, которые познакомились в Лире, поженились, создали семью.
2: Да, у нас, когда уже получили мы помещение, также через бургомастера Лихтенберга с его подсказки давали помещение на какое-то определенное время, не знаю, раз в месяц, два раза в месяц, как получалось, мы делали встречи для одиноких. Некоторые на хоре прямо знакомились, а некоторые вот приходили на вечера. Но цель мы не называли, что вечер знакомств. Да, знакомились, находились пары.
3: А насколько сейчас Лира узнаваема в Берлине? А вас знают? Вы много выступаете?
2: Ну, Лира, да, Лира известна в Берлине. Раньше первый председатель нашего Ферайна была Элизабет Вальтер, сколько-то лет. Второй председатель была Ольга Шваб. Третий был уже доктор Фром, тоже из наших переселенцев. И это уже вот наш четвертый Вальтер Гаукс. Еще доктор Фром был. У него тоже образовалась работа. Было мало времени уже, чтобы заниматься лирой. Искали замену. Но я тогда предложил Вальтера Гаукса. Молодой, энергичный, с немецким было языком хорошо. А он согласился.
3: А он ведь еще играет на гитаре, насколько я помню,
2: он
3: и поет.
2: На гитаре,
3: да?
2: Играет.
3: Он музыкальный?
2: Поет, он музыкальный парень, да. Он пришел к нам в Ферайн, мы с ним познакомились. Ну, мальчишка пришел с гитарой, смело так это начал петь, сам под гитару в наших концертах начал участвовать. Ну и потом вот так получилось, что он получил учебу.
1: Я перебью и объясню для тех, кто, может быть, не в курсе, что речь сейчас идет о Вальтере Гауксе, уполномоченном по делам немцев-переселенцев.
2: Ну, он же наш председатель. Он согласился, и мы рады были, что все-таки не в чужих руках, а человек, который изнутри уже знал, что такое лира. Мы тогда уже организовывали тоже вечера, тематические концерты, вечера такие, как посвященные вечер Есенина, вечер песни бардов, вечер романса. Было у нас много профессиональных певцов, солистов, и вот на этой базе мы делали. И тогда у нас был уже Дом культуры в Карлсхорсте, там была сцена, как мы привыкли еще в наше время в
1: как
2: России.
1: Как положено, да?
2: Как положено, да, с гримерками, кулисы, занавес, все, да. И там мы проводили вечера с концертами, народ собирался. Люди, ну, хотели общаться, и не только так между собой, а где-то попеть, и все, вот это все мы давали.
3: Виктор, а скажите, пожалуйста, вот 30 лет при вашем участии создавался этот коллектив, он развивался, вы в нем участвуете до сих пор. Вот если суммировать все эти 30 лет, для вас, Лира, что это?
2: Ну, я могу сказать, второй дом за столько лет. Естественно, это уже моя семья там, все мы как родственники. Конечно, мы приходили и приходим туда как домой.
1: Вот эта преемственность поколений, которая существует в Лире, я думаю, что немногим объединениям, организациям и клубам удается удержать вот именно эту семейственность, потому что молодое поколение, у него всегда свои планы. Они всегда занимаются чем-то другим и не любят оглядываться на прошлое. А вам удалось каким-то образом сделать так, что молодежь Лиры принимает участие. То есть она живет там вместе со старшими поколениями. Каким образом?
2: Трудно объяснить, наверное, но специальных путей не выбирали.
3: Ну, вообще нынешнее поколение. Чем интересна Лира? Может быть, новые формы?
2: Да, вот именно новые формы. Почему я говорю, что Вальтер Гаукс, он когда пришел, ну, он и сейчас молодой, да, он был еще моложе, и ему было уже проще с молодежью общаться. Большие мероприятия проводятся и с молодежью. У нас, допустим, таких детских групп, как сказать, нет, но организация вот таких больших праздников, как Вергемайнзам, это мы вместе. Тут уже все и детские коллективы, это не только сейчас мы уже в Марцане, Лиром, которая в Марцане. Со всего Берлина идет организация, но это заслуга Вальтера Гаукса, я считаю, что он всех объединял. Вергемайнзам, это подразумевается, мы вместе с детьми, мы вместе с родителями, поэтому у нас проводятся большие детские праздники с родителями. Специально для пожилых людей делаются концерты, вечера отдыха, танцевальные вечера. Для более молодых там уже, как сказать, вечера отдыха, они начинаются позже, до вечера.
3: В других ритмах, наверное, да?
2: Да, это уже другая программа, естественно.
3: А вам не хотелось как-нибудь прийти на какой-нибудь молодежный вечер?
2: Ну, мы там бываем, естественно.
3: Вы танцуете, играете? Что вы там?
2: Когда вот эти праздники, мы вместе, мы выступаем с хором, с ансамблем, с солисты. То есть мы вместе с детьми всегда тоже принимаем участие со взрослым коллективом. Руководитель сейчас у нас этого коллектива Яна Афонина, она же и солистка, и у нас еще из этого хора небольшая группа, вокальная группа. Если нужна группа на маленькой площадке, то мы этой маленькой группой работаем. 10 лет тоже этому хору будет, которым руководит Яна Афонина. Я там с первых же дней являюсь аккомпаниатором. Она лауреат международного конкурса как солистка, певица, исполнитель народных песен, русских народных, романсы. Ну и немецкие, естественно, здесь она тоже поет.
3: А вот когда у вас танцевальные вечера начинаются такие вот для тех, кому там за 40-50 и дальше, вы не отставляете баян в сторону и не идете танцевать вместе со всеми?
2: Вот это не мое немножко. Вы знаете, меня, конечно, грубо говоря, хотят затащить. Ну, бывает на медленный танец где-то. А так, как баянист, всегда был...
3: Вы с инструментом?
2: С инструментом, сидели. Да. Понятно. Поэтому я как-то... Надо, я прихожу на мероприятие, как сказать, работать, развлекать. А сам как-то забывал развлекаться, что ли.
1: Виктор, приближается торжественное 30-летие Лиры. Это очень серьезный юбилей, и я понимаю, что будет праздноваться, конечно, всеми поколениями Лиры, всеми людьми, которые принимали участие и принимают участие до сих пор. Наверняка готовится программа.
2: Да, программа, естественно, готовится. Сейчас поднимаются все первые фотографии, наши, может, даже видеозаписи из архива, которые у нас есть, чтобы люди могли вспомнить. Вот, стараемся сейчас найти адреса из первых, кто у нас были участники наших коллективов. Постараемся их найти, пригласить, потому что многие уже давно не ходят к нам. Иногда встречаются люди, которые уже там 15 лет, допустим, не были, они подходят, говорят, ой, наконец-то мы увиделись, наконец-то мы опять послушали хор там или увидели какие-то выступления. Все это готовится, будут приглашаться еще другие коллективы на наш праздник, чтобы они тоже приняли участие. Так что готовимся.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «VDR Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.